Гарниот, мимо бубака, виче на вас цакат с гарниошо вичевет Грегора Клима, который ж вас пшес програм вежо. С учебне с вами рожагнуем, я сам Аня Кохоч-Варцова. Мейшо спедобне ветпуднё, а ведохенский вяцар.